Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Москве 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Красавцы Лав Радио начинает это утро вместе с тобой. Открывайте глаза, прочищайте уши и готовьтесь наслаждаться 4 часами эфира. А после этого не сдаваться и продолжать слушать дальше. Даже после утреннего шоу «Есть жизнь». Но пока что до случилось невероятное событие. Жизнь перевернулась, разделилась на до и после, потому что впервые в своей жизни я пришел на работу с контейнером еды. Ну, во-первых, да, наконец-то последствия брака дают о себе знать, потому что ты можешь уже приносить с собой какую-то еду, заготовленную до и даже не твоими руками, что, безусловно, приятно. Но я вот теперь не знаю, у меня вот все как в первый раз сегодня будет. Я буду открывать этот рюкзачок, идти к микроволновке, нежно ее открывать, пытаться думать, нужна ли крышка, а потом мыть ли микроволновку, если вдруг что-то разбрызгается. В общем, целый новый мир приключений. Опытные офисники, можете поделиться со мной, каково это. Но я чувствую, сегодня будет сильно приятно. После нескольких песен послушаем, что меня сегодня будило в Morning Routine. После этого разберемся с предсказаниями от звезд на сегодняшний день. Ну и также посплетничаем про звезд настоящих. Открывает этот час Хугель, Email Angel и Alternate Nothing to the Sun в эфире Love Radio. Всем доброе утро, давайте просыпаться.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

Parker, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан Broken Strings в эфире Love Radio открывают это утро, ну и переводят нас к Morning Routine, тем самым треком, под который просыпался сегодня уже я. Буду рассказывать, что сегодня меня будило, и предлагать вам добавить свои плейлисты, ну или просто проснуться вместе со мной под эти треки. Для начала немножечко ностальгии, переносимся в... Опять же, нулевые, 2010 год и победа Германии на Евровидении. Тогда певица с очень удобным именем, которое она могла же взять прямо-таки в свой псевдоним сценический и на сцене ничего не придумывать. Просто говорит, смотрите, я Лена Майер Ландрут, так и буду, я певица Елена из Satellite. Один из самых главных треков, взорвавший вообще абсолютно все, описывает безумные скрытые мысли влюбленной девушки Satellite. Спутник, который крутится вокруг парня и все время хочет, чтобы на него обратили внимание, постоянно следит, готов сделать все ради своего избранника. Именно об этом поет Лена, и вспоминаем этот трек сегодня.

немецкого происхождения, как какой-то алабамский английский периодически выходит с «Workamy». А далее мы перенесемся в Британию к одному из главных голосов британской танцевальной электронной сцены. После открытия в шоу «The Voice UK» в 2012 году поработала с огромным количеством исполнителей на фитах и выпускала собственные треки, но про фит пойдет речь дальше, потому что это Becky Hill. И невероятно удачное сотрудничество с Chasing Status сложилось на нескольких треках, но Disconnect залетел в несколько чартов, и сегодня для тех, кого просто разогрела Лена и ее Satellite, готов разбудить до конца.

0: Becky Hill, Chasing Stars, Disconnect сегодня в Morning Грузина, а также Лена Satellite. Добавляйте в свои плейлисты и возвращайтесь, конечно же, каждое утро в это время, чтобы добавлять себе новые треки в нашем Morning Routine.
1: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Fly Feelings в эфире Love Radio перед нашим астромониторингом.
1: 3, 2, 1. Стартрип.
0: Мы собрали все последние показания со звезд, собрали их и, естественно, рассортировали по категориям. По каждой категории сейчас вам зачитаем финальный результат.
2: Овны.
0: Сегодня учитесь замечать детали. Иногда именно они имеют решающее значение.
2: Тельцы.
0: Открытое общение поможет вам разрешить старую проблему. Начните честный разговор.
2: Близнецы.
0: Вы сможете проявить свои таланты, особенно в творческих проектах.
2: Раки.
0: Старайтесь избегать провокаций и сохранять спокойствие.
2: Львы.
0: Ваш путь к успеху только начинается. Впереди много новых достижений.
2: Девы.
0: Неожиданные обстоятельства могут внести коррективы в ваши планы, но вам удастся с этим справиться.
2: Весы.
0: Ваша харизма и красноречие помогут вам легко найти общий язык с окружающими.
2: Скорпионы.
0: Будьте готовы к изменениям. Гибкость поможет избежать множества проблем.
2: Стрельцы.
0: В этот день постарайтесь сохранить спокойствие в накаленной обстановке.
2: Козероги.
0: Оставайтесь в центре внимания. Это даст возможность продемонстрировать свои способности.
2: Водолеи.
0: Не забывайте выделять время для отдыха. Мне это поможет избежать выгорания.
2: Рыбы.
0: Не упустите шанс для карьерного роста и расширения своих профессиональных горизонтов.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

с недавним релизом «Hey, that I made you love me». Ненавижу, что заставила тебя любить себя. Да я люблю тебя. Ну, а у нас история поучительная о том, что важно совершать какие-то действия в правильное время, и неудачная случайность может столкнуть даже Андрея Гайдуляна, звезду сериала «Универ» Саши и Таня, с фанатами кей-попа. Какую битву! Я не ставил свой бакет-лист на этот год, так вот, вот это противостояние вообще никак не ожидалось. Прошло хафтайм-шоу во время чемпионата мира по футболу, что, собственно, не многим не понравилось, и в том числе Андрею Гайдуляну, который смотрел чемпионат мира по футболу и сказал, ну что это такое, футбол должен быть футболом. Если я смотрю супербол, я жду вот такое. А если я смотрю чемпионат мира по футболу, то не должно быть никаких шоу «Музыка музыкой», но сегодня мы собрались ради спорта, и так разгневался, что аж показал средний палец в экран, и все могло быть иначе. Будь там Шакира, ничего бы не случилось. Будь там Мадонна или любой какой-нибудь футболист, ничего бы не произошло. Но на экране именно в этот момент была группа BTS. И несмотря на то, что конкретно этой группе он ничего не отправлял, фанаты BTS сошли с ума. Нужно закенселить его. Нужно... Ну вот посмотри, говорит, как о BTS отзываются мировые звезды, гордятся знакомством с ними, и ты со своими сторис просто опозорился. Короче, началась травля из-за того самого неудачного среднего пальца. Даже пришлось извиняться актеру, говорить, что я не это имел в виду, говорил в целом про шоу, ничего не имея против группы BTS, и пришлось даже выложить пост, в котором он стал 7-м участником группы BTS. Вот это тоже будет неожиданная коллаборация, если вдруг настолько придется извиняться, что добавится в группу BTS. Но я могу лишь сказать одно. Сергеев, 2 недели слушать BTS!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин». Первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: переходим к главным кинотрендам, потому что кто-то был обязан это сделать. В США трое блогеров пытались проникнуть на сеансы «Одиссеи» Кристофера Нолана с помощью троянского коня, и почти что получилось это сделать. Сам фильм рассказывает о тех самых событиях, ну, то есть понятно, что хотелось показать что-то такое же, от чего бы Нолан сошел с ума, практически эффекты сделать, поэтому из картона и дерева они собрали огромного коня на колесах, затащили его прямо в кинотеатр. Сначала их не пустили, потому что, ну, кинозал сейчас охраняется лучше, чем трое. Там стоит охранник, охранник сказал просто, что с конем нельзя внутрь. Представляете, насколько другой была бы история трое, если бы у них просто был один охранник и сказал: «Вы что, в город с конем нельзя? Где разрешение на коня? Где предписание принимающих решения органов? Никакого коня. Все, город бы выжил, одного охранника не хватало». Правда, нашелся второй охранник, который все равно пропустил, этого трое было бы реально не нужно. Они подошли к кинозалу и даже прошли по одному билету, однако на повороте конструкцию занесло, конь рухнул, ведь оказался некачественным, и все равно блогеров выгнали. Тяжелая история, но как она показывает, даже если конь попал в город, всегда одного охранника не хватает для того, чтобы спасти все положение. Если вдруг вы планируете осаждать какой-то древний город, посмотрите, нет ли там вдруг охранника.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Welcome back, Юнорас, Heal My Heart в эфире Love Radio. А мы продолжаем исследовать тренды, которые случаются в сетях. И если вдруг вы хотите быть в тренде, то нужно пересмотреть мультфильм Добрыня Никитич и Змей Горыныч, ведь именно сцена из него сейчас вирусится. Если вдруг вы забыли, что там происходит, значит, есть там князь, он вообще был, по-моему, презентован чуть ли не в этом мультфильме, может, он заранее появлялся в Алёше Поповиче, но там он активную роль уже принимал. И, значит, он идет по саду, а там три девушки, которые поют «На золотом крыльце сидели, йоу!» И модный хип-хоп, бит и танец от трех девушек, которые сидели в саду, прямо сейчас вирусится в англоязычном ТикТоке. Все называют их славянскими дивами, пытаются повторять танец. Ну и что, неудивительно, ведь это соцсеть, придуманная для того, чтобы делать танцы и челленджи. Совсем не странно, что в ней делают танцы и челленджи, пусть и из нашего мультфильма. Меняют трек, добавляют чуть более гнетущую атмосферу, клубную. И, пожалуйста, весь интернет сходит с ума. Повторяют, смотрят и на образы, и на танцы. Вот она. Вот он пример, как нужно захватывать чужие сердца за границей. Наши анимации, пожалуйста, это они еще не видели всю серию «Богатырей». Там же можно отрастить еще две головы, закосплеить Змея Горыныча. Можно встретить говорящего коня. Он, кстати, тоже отличный танец есть. Я думаю, наконец-то новый прайм у серии «Богатырей» должен наступить благодаря ТикТоку. Кто бы мог подумать.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2020. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
13: АО «Альфа-банк 6+.
14: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
15: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
16: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
17: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Москве 8 часов утра. Love
1: News. Власти исключат возможность подмены биометрии. Минимальная продуктовая корзина стала дороже. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России создадут механизм, который исключит подмену биометрии мошенниками при обновлении данных и регистрации как удаленно, так и офлайн. Согласно подготовленной властями доктрине, системы идентификации и аутентификации будут модернизированы. Стоимость месячной минимальной продуктовой корзины для россиян увеличилась почти на 8% с начала года и составила больше 8 тысяч рублей. Дороже всего продукты обходятся на Чукотке и в Камчатском крае, а дешевле в Мордовии и Саратовской области. В то же время в столице стоимость минимальной корзины составляет почти 10 тысяч рублей. В расчеты входят 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, яйца, мука, хлеб, сахар, овощи и фрукты. Лента «Мстители. Доктор Дум» собрала за день 16,5 миллионов долларов на предпродажах. Это учитывая, что билеты продавались только на сеансы премиум-форматов в тысячи кинотеатров Северной Америки. Ида Галич показала трогательное видео с дочерью. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного. Забегай. В Польше зверек воровал у мужчины белье. Житель одной из деревень гадал, куда пропадают вещи с веревки на улице, пока не застал хулигана с поличным. Животное схватило добычу и нырнуло в пруд, видимо, решило утеплить свое жилье. Еда из чужой тарелки вкуснее. Это доказали ученые. По мнению специалистов, здесь работают некоторые особенности нашей психики. Осознание ограниченного предложения и эффект запретного плода. Кроме того, чувство вины усиливает наслаждение, а выброс гормона опасности дарит радость от обладания украденным. О других интересных событиях ровно через час. Это были новости Love Radio. Галя Ростова.
0: Безобидная радость от обладания украденным. Где еще можно испытать это чувство, кроме как не в тарелке у соседа? Потому что действительно, ученым удалось доказать вечную теорию. У соседа еда вкуснее.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: У ученых был тяжелый денек, они, видимо, воровали последние месяцы друг у друга еду из тарелок, им нужно было доказать, зачем они все это время этим занимались. И доказали, ведь еда из чужой тарелки вкуснее. Здесь работают некоторые особенности психики, осознание ограниченного предложения, эффект запретного плода. И, кроме того, чувство вины еще и усиливает наслаждение. Удивительно, это какая-то уже self-harm практика. И дальше выброс гормона опасности дарит радость от обладания тем самым кусочком той самой вилочкой, которую ты стащил из тарелки у соседа. Можете сразу максимально адреналиново заказывать просто блюдо друг другу. Просто ставить тарелки друг напротив друга и очень неудобно, неся вилку над своей тарелкой, еще пронося, но зато всегда максимально вкусно, потому что ты все стянул с тарелки у соседа. Причем работает это не только с людьми, с животными, но 100% собаке кажется, что моя еда вкуснее, потому что каждый раз, когда она подходит, я на нее смотрю и говорю, ну тебе не может нравиться сырой картофель, это вот точно невкусно. Но в любом случае, если это из моих рук и из моей тарелки, очень классно она уплетает за обе щеки. Начинает этот час Анотер и Talk to You. Совсем скоро с вами пообщаемся. Ну и давайте будем открывать это утро, продолжать просыпаться.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Красавцы Лаврадио, с тобой здесь Кирилл Данилов, и сегодня решил поговорить с вами про свадьбы, потому что сезон активный, каждые выходные кто-то выходит замуж, создает новые семьи, едет куда-то за город или в рестораны, у каждого вопрос. А должна ли свадьба в итоге окупиться? Вот как нужно организовать свадьбу, чтобы она в итоге у вас окупилась? Или это вообще не главное? Сколько подарят, столько и подарят. Главное — эмоции. Накупится — окупится. Не получится — да и ладно. Сколько вообще нужно подарить на свадьбу от одного человека? А сколько нужно от пары принести? Условно, от себя 20, от пары 30. Ну, немножечко скидочку делаешь. Или от себя там минус 5, минус сколько? Какая сумма должна быть от одного человека? Какая сумма от пары? И нужно ли вообще что-то подарить, кроме денег? Вот вам что-то дарили еще? Пожалуйста, вот вам конверт и мультиварка. Конверт и какой-то прикол сверху. Если есть примеры такого, 8-915-300-106-6, рассказывайте, должна ли окупиться свадьба и сколько нужно подарить от одного человека, сколько нужно подарить от пары, пишите, нужно ли дарить что-то кроме денег. Также переходите в наш канал, там уже есть соответствующий пост, можете писать в комментариях свои истории. Буду ждать ваших сообщений, через несколько песен почитаем, что вы думаете.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: Bowser, Magnetic в эфире Love Radio. Мы переходим к нашему форуму.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Кирилл Данилов с тобой. Мы сегодня обсуждаем, должна ли свадьба в итоге окупиться и сколько нужно подарить от одного человека. А сколько нужно подарить в итоге от пары. Какая сумма сейчас является приемлемой. Нужно ли дарить что-то, кроме вообще денег. Денис нам пишет. Ну, конечно, лучше подарить деньгами. Молодожены сами уже решают, что им нужно купить. И я считаю, что с одного и 5 тысяч хватит, с пары 10 тысяч абсолютная норма. Вообще, свадьбу же играют не ради выгоды, а для себя. Ну, хотя это уже, конечно, от пары зависит. Есть же и пары, которые просто расписываются. Никакой пышной свадьбы не устраивают. Вот такой союз, считаю, крепче получается. У них истинная цель — это создание семьи, а не цель наживы. А то тут собрали, вот этот ресторан сняли за столько денег. Вот эти вот оплатили, вот эти вот подрядчиков, понятно. Их еще наживы какой-то ждут. Не надо, не надо лезть в эту... Оставайтесь настоящей семьей. Не пробуйте заработать денег. Артем нам пишет. Хочется, конечно, чтобы свадьба окупилась, но по опыту не окупается. Сидишь потом в первую брачную ночь, считаешь деньги и такой... Ух, ну зато будет что вспомнить. А первая брачная ночь всегда проходит в судорожном подсчитывании средств. Что же там в итоге получилось? Ну это самое главное, азартное после свадьбы, что остается. И эмоции, и воспоминания, а потом уже дальше вся романтическая часть. 8-915-300-106-6. Пишите нам, как вы считаете, должна ли свадьба окупиться? Сколько нужно дарить от одного, от двух человек? Вообще нужно ли дарить что-то, кроме денег? Пишите, жду ваших сообщений.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» — это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Lyric, Don't Go Mad в эфире Love Radio. И мы продолжаем тему нашего форума.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Сегодня обсуждаем, должна ли окупаться свадьба и сколько стоит подарить от одного человека. Сколько стоит дарить от пары? Вообще нужно ли дарить что-то, кроме денег? Сейчас Анастасия пишет. А вот я подарила полную организацию свадьбы. Все хлопоты с подрядчиком и оформлением взяла на себя. Тем самым позволила молодоженам расслабиться в свой главный день. И сама опыта набираю. Ситуация, так сказать, получилась вин-вин. Да, бартерный опыт тоже достаточно частая история, особенно ценно иметь подругу-визажистку, которая сделает тебе прямо день в день свадебный макияж. Такое я видел, и такое часто практикуется. Тоже очень удобная история. А свадебный макияж вообще видели, сколько стоит сейчас? Я тоже не видел, только слышал, меня не подпускали к этой теме. 8-915-300-106-6. Рассказывайте, как вы считаете, должна ли окупаться свадьба и сколько стоит подарить от одного человека, от пары, по вашему мнению. Нужно ли дарить что-то еще, кроме тех самых денег в конверте? Пишите, жду ваше сообщение у нас в канале и также по номеру.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: форум. А что думаешь ты?
1: А мы продолжаем наш форум. И сегодня узнаем у вас, должна ли свадьба окупиться и сколько нужно подарить. Пошли определенные суммы. Кто-то пишет, что не нужно никогда скупиться, потому что молодожены обычно тратятся огромными суммами. Если вы родственник, то точно не менее 50 тысяч. Если вы друг, то 30 тысяч от пары точно должно быть, чтобы ребятам можно было что-то себе на это позволить в современном мире, где цены очень быстро куда-то летят. Леонид нам пишет, что можно подарить какой-нибудь классный сертификат или какое-нибудь развлечение, но тут, видимо, уровень должен быть повыше, вот потому что Марина нам пишет, стоит подарить классные билеты на какой-нибудь концерт. Я за эмоции. Должны быть классные, крутые эмоции, поэтому нужно отправить их куда-нибудь за границу, на заграничный концерт зарубежной группы или, может быть, на крутой концерт здесь, типа стадионного шоу Агутина, что тоже вполне себе вариант. Сразу же на малиновую луну отправимся, не можно будет немножечко скрепить свой брак под самые лиричные песни, которые существуют. Продолжайте писать нам уже в канале, рассказывайте, как вам кажется, нужно ли дарить что-нибудь еще, кроме денег, и что нужно подарить, чтобы свадьба окупилась, какую сумму, по-вашему, стоит дарить на свадьбу от одного человека и от пары.
2: Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
3: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
4: Категория 6+.
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в МВидео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в МВидео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. МВидео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
10: АО Альфа-банк 6+.
11: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
12: Я люблю тебя.
11: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
13: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
14: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
15: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
17: Юлианна Караулова.
18: Сергей Лазарев.
19: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
20: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве 9 часов утра. Love
1: News. Цены на социально значимые продукты хотят заморозить. В России могут создать программу по цифровой гигиене для граждан. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили заморозить цены на социально значимые продукты. Речь идет о субсидировании стоимости 10-15 позиций, включая муку, яйца и молоко. Также предлагается понизить цены на жизненно важные медикаменты. Согласно идее, будет введен специальный механизм продажи указанных товаров гражданам по себестоимости с предоставлением производителям, дистрибьюторам и аптечным организациям особых льгот по налогам. Это сделает лекарства доступнее для населения. В России могут создать специальные учебные курсы по цифровой гигиене и финансовой грамотности и внедрить их в школы, колледжи и вузы. Это следует из проекта «Доктрины Минцифры по борьбе с мошенниками». Также планируется реализовать профилактические работы с населением. Проблема с обменом долларов старого образца в Турции полностью решена. Как сообщили местные власти, трудностей у путешественников больше быть не должно, но если возникнет сложная ситуация, необходимо обратиться к турагенту. Включай Love Radio чат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Love Radio ВКонтакте и оставляй свои признания в любви или сообщения о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам. Возрастное ограничение 16+. Сахарозаменители ускоряют старение мозга. Как выяснили ученые из Бразилии, у любителей таких добавок мышление, когнитивные способности и память ухудшаются на 62% быстрее. В зоне особого риска люди до 60 лет и диабетики. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Красавцы, с тобой здесь Кирилл Данилов, и продолжается наш утренний эфир. Знаете, классно, проблема с обменом долларов старого образца в Турции полностью решена. И нравятся мне контрасты в этих новостных заголовках. Полностью решена, так и написано. Сообщили местные власти, трудностей быть не должно. Но если возникнут трудности, нужно обратиться к турагенту. Мы все полностью решили, никаких больше проблем. Но... все-таки какие-то, как-то так может сложиться, все равно можно обратиться к турагенту. Полное решение должно включать абсолютно полностью в себя все это самое решение. Запомните, не оставляйте себе отходных путей, добивайте все до конца. Открывает этот час Teddy Swims и Mr. Know-It-All. Поговорим о значении англоязычной музыки. Через пару песен в кириллице будем узнавать, о чем поет Bob Sinclair и Kaizen.

0: Кириллица.
1: Кирилл Данилов здесь, и давайте разберем еще один трек, чтобы вы лучше понимали, о чем же поется в англоязычных песнях, и наверняка слушали их осмысленно. Сегодня у нас боксинг Ларри Кайза. О чем же она поет? Трек называется «I can't wait». Не могу дождаться, не могу ждать чего? Послушаем.

0: Ну, давайте попробуем узнать, попытаться разобраться в знакомых словах, как они складываются, в какие смыслы. Baby, I can wait. Не могу ждать, малыш. Hey, baby, tell me, what is on your mind? Скажи, малыш, что у тебя на уме? You've got something that I can't live without. Она еще сокращает немножко окончание ing, поет не something, а something. У тебя есть что-то такое, без чего я жить не могу. I can't live without. Without, без, you've got something. У тебя вот что-то такое есть. Happiness is so hard to find. Счастье так тяжело найти. Happiness is so hard to find. Hey, baby, tell me what is on your mind. Скажи, малыш, о чем ты думаешь, что у тебя на уме? Because I can't wait, не могу дождаться. Say it one more time, еще раз тебя повторю. Tell me what is on your mind, скажи мне, что у тебя на уме. Oh, I can wait, не могу ждать. Baby, I can't wait. На этом текст заканчивается. Такой хит и так просто по смыслу. Дай ей уже ответ. Скажи ей, малыш, что у тебя на уме. Будешь ты со мной или не будешь? Тяжело так найти это счастье. И дальше все эти строчки замиксованы и перемиксованы. Но если вы не можете дождаться, когда же начнется полная версия трека, Bob Sinclair, Kaiser, I can wait в эфире Love Radio.
1: Спонсор рубрики «АО Суточно».

и Clock Born Again в эфире Love Radio. Наконец-то исправлена ошибка десятилетия. И Райан Гослинг может спать спокойно. Как вы думаете, что обычно делают в честь десятилетия чего-либо? Возможно, выставляют какой-нибудь специальный пост или специальный постер все-таки делают, потому что сейчас постера La La Land убрали наконец-то ошибку десятилетней давности. Райан Гослинг ходил и сокрушался везде, что на постере La La Land он немножечко учудил, потому что они стоят в красивой позе, если вы вспомните постер La La Land, разводят руками в танце, и у Эммы Стоун четкая понятная ладонь, которая возносится в небо, но Райан Гослинг посчитал, что будет круто, если он сделает ладонь не просто вверх, а немножечко согнет и выпрямит ее. Вот как будто бы он такого гуся небольшого показывает. И Райана Гослинга 10 лет преследовала история, что это была его самая главная ошибка, что он сделал там гуся, просил исправить этот постер. И вот в честь десятилетия, на десятилетний юбилей фильма, Райану Гослингу подарили такую возможность. Ну, как раз-таки повод пересмотреть La La Land уже с прямой рукой Райана Гослинга.

0: Трип. Отправляемся в космическо-предсказательное путешествие и разбираемся, что звезды прописали нам на сегодняшний день.
1: Овны.
0: Учитесь замечать детали, иногда именно они имеют решающее значение.
1: Тельцы.
0: Открытое общение поможет вам разрешить старую проблему, начните честный разговор.
1: Близнецы.
0: Вы сможете проявить свои таланты, особенно в творческих проектах.
1: Раки.
0: Старайтесь избегать провокаций и сохранять спокойствие.
1: Львы.
0: Ваш путь к успеху только начинается. Впереди много новых достижений.
1: Девы.
0: Неожиданные обстоятельства могут внести коррективы в ваши планы, но вам удастся с этим справиться.
1: Весы.
0: Ваша харизма и красноречие помогут вам легко найти общий язык с окружающими.
1: Скорпионы.
0: Будьте готовы к изменениям. Гибкость поможет избежать множества проблем.
1: Стрельцы.
0: В этот день постарайтесь сохранить спокойствие в накаленной обстановке.
1: Козероги.
0: Оставайтесь в центре внимания. Это даст возможность продемонстрировать свои способности.
1: Водолеи.
0: Не забывайте выделять время для отдыха. Это поможет избежать выгорания.
1: Рыбы.
0: Не упустите шанс для карьерного роста и расширения своих профессиональных горизонтов.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: мы готовы переходить к проверке вашей туристической интуиции. Совсем скоро наша игра «Сорванцы», где мы будем узнавать, насколько хорошо вы понимаете ценообразование. Я называю вам цену на билет на сегодня в один из трех городов, которые тоже назову следом. И вам нужно будет понять, в какой из этих городов можно лететь за такую стоимость. Есть небольшая подсказка для тех, кто готов признаваться в любви в прямом эфире. А прямо сейчас напиши мне «Я хочу» на 8-915-300-106-6, если хочешь присоединиться к нашей игре. 8-915-300-106-6. Пиши «Я хочу». Жду участников.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
3: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7-978-818-400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым.
2: Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Алекс Яном. Ну и нам совсем скоро предстоит узнать, насколько вы готовы сорваться в путешествие в моменте, взять вот так вот билеты и поехать. Это наша игра «Сорванцы». На связи у нас Анна. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Анна, откуда ты нам дозвонилась?
1: Я из Тулы.
0: Из Тулы, совсем недалеко от Москвы. Куда в последний раз ездила в путешествие?
1: Последний раз это уже в прошлом году в Турцию.
0: В Турцию было. Значит, я так полагаю, планировала все. Никуда спонтанно не срывалась? Вот, возможно, куда-нибудь в ближайшее место из Тулы. Наверное, до Москвы вполне себе часто можешь доехать.
1: Ну, в Москву, да, это быстро, в принципе, и электрички у нас часто ходят.
0: Я чувствую, да, Москва это даже не считается за путешествие. Что там, прыгнул в поезд, доехал, я понимаю, хорошо. Ну, в таком случае поговорим с тобой про путешествие уже реальное и конкретное, с самолетом. Я тебе назову стоимость билета, а тебе нужно мне будет ответить. Что это за билет, в какой из трех городов, который я тебе назову? Готова?
1: Да.
0: Ну тогда слушай, сегодняшняя цена это 23 760 рублей. Ключевое, что это прямой перелет. Сегодня день в день, цены могут поэтому колебаться. Из Москвы, и это перелет в Стамбул, в Брест или же в Красноярск. Если вдруг ты сомневаешься, можешь взять у меня подсказку.
1: Подсказка.
0: Все принято, тогда нужно признаться кому-то в любви в прямом эфире, чтобы ее получить.
1: Мужу признаюсь, детям.
0: Как зовут мужа? Расскажи, за что ты его любишь.
1: Мужа зовут Алексей. Люблю уже в браке, ему 12 лет.
0: За стабильность, я так полагаю.
1: Слушай, слушай, я тебя люблю.
0: Все, тогда держи твою подсказку. На ЖД-станции этого города происходит смена колесных пар поездов из-за разницы между широкой колеей в пространстве СНГ и европейским стандартом. Это Стамбул, это Брест или же это Красноярск?
1: Так, такой вообще первый раз.
0: Да, представляешь, у нас разная ширина колеи между европейской колеей железнодорожной и нашей СНГшной. Тогда получается, нам нужно найти какой-то из этих трех городов на стыке между пространством СНГ и европейскими странами. В таком случае это Стамбул, Брест или Красноярск?
1: Я думаю, я летала в Стамбул, билет, конечно, стоил не столько. Я хочу предположить, что это Брест.
0: Ты хочешь предположить, что это Брест, и ты можешь даже уверенно ответить именно так, потому что это правильный ответ. Да, действительно, Брест сегодня стоит слетать всего лишь 2 часа в пути, 23 760 рублей. В Стамбул подешевле немножко, 17 934 рубля, 5 часов в пути, но это прям день в день. То есть, если покупать заранее, можно еще, наверное, сколько-то сэкономить. Но если ты авантюрист или авантюристка, можно рваться прямо сегодня за эту стоимость. Ну, в Красноярске самый увесистый билет. Кстати, там мы вещаем на частоте 101.3 FM. 37 317 рублей. Ну и в пути проведем 4 часа 40 минут. Кстати, на 20 минут меньше, чем в Стамбул. Непорядок, надо что-то будет исправлять. Я тебя поздравляю с победой. Вручаем тебе подарок от Global White. Набор для твоей белоснежной улыбки, свежее дыхание и сияющие зубы в любой ситуации. В комплекте интимная паста, отбеливающая и реминерализирующие пенки, щетка и полоски для отбеливания, ведь уверенность в себе начинается с улыбки. Спасибо тебе большое за игру, а игра «Наши сорванцы» вернется еще завтра, уже следующим днем, еще поиграем и узнаем, насколько ваша интуиция туристическая хорошо развита.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: На трек Save Your Tears от The Weeknd и Ariana Grande. Если вы думаете, какой рекорд хотелось бы поставить, я предложу вам вариант от себя. Потому что вот случилось, 96-летняя бабушка поставила рекорд как самый старейший блогер-кулинар. Есть и такое достижение, снимает свои рецепты вместе с внуком Лукасом Вонгом и прекрасно чувствует себя. У нее 3 миллиона подписчиков, она раздает рецепты из своей пожелтевшей уже кулинарной книги, которая когда-то была ей заведена, еще в молодости велась все эти годы. Ну и если вдруг старшее поколение думает, как же заставить внуков проводить больше времени с собой. Знаете, внуки сейчас очень любят монетизировать своих бабушек с дедушками. Заведите себе блог и заставьте их просто вас снимать. Будете проводить кучу времени вместе.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в МВидео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в МВидео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. МВидео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Москве 10 часов утра. Love
1: News. В России могут ввести механизм обратного взыскания денег со счетов мошенников. Спорт хотят сделать доступнее для детей. Меня зовут Галя Ростова. И это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В России могут ввести механизм обратного взыскания денег со счетов получателей, которые имеют отношение к мошенникам. Как следует из проекта «Доктрина Минцифры по борьбе с киберпреступлениями», кредитные организации смогут сами принимать решение о возврате перевода, что был совершен без добровольного согласия клиента. В Госдуме предложили ввести систему страховых, налоговых и сервисных поощрений для граждан, которые ведут здоровый образ жизни. Конкретные послабления депутаты не озвучили. Мошенники начали создавать поддельные приложения с информацией о ценах на бензин и очередях на заправках. После установки аферисты получают доступ к телефону и банковским картам жертвы. В Госдуме предложили ввести программу, которая сделает спорт доступнее для детей. Ее планируется назвать «Яшкинская карта» именем легендарного футбольного вратаря. С помощью карты можно будет оплачивать занятия в спортивных школах и секциях. Еще один ребенок Брэда Питта и Анджелины Джоли хочет отказаться от фамилии отца. Дочка актера Вивьен обратилась в суд, но точную причину не указала. Слушание состоится 2 ноября. Врачи назвали безопасную порцию вишни и черешни. По словам экспертов, в сутки можно съедать не более 400 граммов. В Китае ограничили романтические отношения с искусственным интеллектом из-за падения рождаемости. Согласно новым правилам, чат-боты не должны вызывать у собеседника эмоциональную зависимость или формировать виртуальные семейные отношения. Под запрет попали все сервисы, где нейросети выступают в роли партнеров для романтического общения, флирта и дружбы. Еще больше новостей в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня.
2: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: С тобой Кирилл Данилов, и ученые наконец-то назвали безопасную порцию вишни и черешни. Врачи, давайте. Они сказали 400 граммов. В целом, не более 400 граммов всего положено, по-моему, человеку. Не нужно есть что-то более 400 граммов. Как будто бы увесистая порция. Я просто помнил эти рекомендации по шашлыку, когда они говорили, там 2-3 кусочка буквально больше не нужно есть. Ой, арбуз, 3-4 дольки не нужно. 400 граммов. Да нормально это, можно прям хорошо так объесться. И вишни, и черешни. Спасибо, врачи. Хотя бы здесь можно нормально себя сильно не ограничивать. Эви Фармин и Рене Миллер, Body Talk, открывает этот час в эфире Love Radio.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Шон Мендес и Камила Кабейо, Сеньорита в эфире Love Radio.
1: Тут есть love, есть love.
0: Пора поговорить о любви в эфире радио «Любовь». Love Radio, мы сейчас разберемся, как внести ту самую остринку, вновь внести искорку в ваши отношения уже после долгого какого-то срока. Многие пары, прожившие более 5 лет, сталкиваются с молчаливым кризисом, говорят нам эксперты. Любовь никуда не ушла, но прежней страсти, огня уже нет, отсутствует это все. Мне это не проблема, это просто переход на новый этап, потому что химия в голове меняется. Какие специалисты предлагают нам предпринять меры? Новизну в мелочах нужно будет искать. Не обязательно прыгать сразу с парашютом, просто достаточно менять контекст. Гулять по новым неисследованным районам, пробовать новые занятия или места. Свежие впечатления заставляют мозг реагировать. Партнеры снова видят друг друга в новом свете. Проживание нового опыта всегда разжигает старые, ну и новые чувства в том числе. Тактильный контакт без какого-либо сексуального подтекста, объятия, поглаживания, которые не ведут к постели, восстанавливают уровень окситоцина, больше обнимайте друг друга. Честный разговор о ваших фантазиях. Психолог призывает пар не молчать, а спрашивать друг друга, что тебя сейчас заводит, вот о чем ты фантазируешь. Это возвращает элемент игры и интриги. Немножечко похихикали, опять же, гормон стрельнул. И время порознь. Парадоксально, но чтобы разжечь страсть, говорят, нужно позволить партнеру быть загадкой. Проводя время отдельно, мы начинаем ценить присутствие друг друга, встречи становятся вновь событием, а значит и чувства разгораются. Не переживайте, если вдруг через 5 лет у вас другой этап отношений. Он не какой-либо неправильный, он просто новый, он следующий, более глубокий. Главное правильно его прожить и правильно разжигать страсть своей паре.

Наша редакция побывала на закрытой презентации предконцерта в Лужниках у Вани Дмитриенко. Записала комментарии несколько от него. И он рассказывал, знаете, последнюю песню Акмаля, которую вы сегодня тоже могли слышать в нашем эфире, любовно. И часто сравнивают теперь с Ваней, что он записал что-то в его стиле. И вот что Ваня думает по этому поводу, можно увидеть в наших социальных сетях. Переходите, ищите нас на разных площадках, там все можно услышать и увидеть.

эфире Love Radio. И совсем скоро мы прокатимся не в одиночестве, а с Максом Фабианом вместе в такси и пообщаемся с пассажирами, потому что все самые интересные истории, конечно же, происходят где-то там, за закрытыми дверями. Сколько судеб, о которых мы еще не знаем, и что с людьми происходит в такси, Макс все расскажет, героически подключившись к нам из своего отпуска.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Неслучайные связи.
1: Знаете ли, люблю я сервисы, которые делают нашу жизнь в движении максимально комфортной. Вот наш Макс Фабин сейчас в отпуске, постоянно мотается по каким-то своим делам и вовсю тестирует тариф вместе с Яндекс.Го, где ты делишь поездку с попутчиком. Мы запустили даже для этого специальную рубрику «Неслучайные связи», чтобы наш отпускник зря время не терял в дороге, не общался с пассажирами и собирал интересные истории. Макс, привет! Как тебе такой формат?
2: Привет. Слушай, да вообще отлично. Ездишь по своим делам, общаешься с разными людьми. Причем самому даже делать ничего не надо. ИИ сам все просчитывает, находит человека, которому с тобой по пути. Вы просто садитесь в машину, поездка выходит дешевле, а заодно есть с кем поболтать. Вот сейчас как раз посмотрим, кто ко мне подсел.
3: Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности.
2: Привет, как тебя зовут?
4: Меня Ксюша зовут, привет.
2: Меня зовут Макс Фабиан, я ведущий Лав-радио. Поскольку мы сегодня с тобой едем вместе, предлагаю, чтобы наша поездка была чуть веселее. Как ты смотришь на это?
4: Здорово, давай.
2: Скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя какие-нибудь интересные истории, связанные с такси, которыми ты могла бы поделиться?
4: Ну, есть, да, есть одна история, довольно-таки интересная, но она такая, давнишняя уже достаточно.
2: Рассказываю, нам всем очень интересно.
4: Я еще тогда была студенткой, вот, училась в универе, жила в общежитии. И общежитие, оно было прям далеко за городом, и я добиралась, соответственно, туда на электричке. Еду поздно вечером в электричке, уставшая, ну и что-то глазки закрыла и уснула. И уснула прям так хорошо, и доехала прям практически до конечной. Просыпаюсь, думаю, кто я, где я, что со мной. Вот. Смотрю, конечно, не моя станция, мы уже где-то вообще далеко за городом. Вот. И я на первой станции выскакиваю уже поздно, стою, смотрю, станция это в лесу находится, никого вокруг нет, я одна. И у меня телефон садится, ну, естественно, как обычно это бывает. И я успеваю быстро набрать последний номер, это была моя подруга. Вот. Я ей не дозваниваюсь, пишу сообщение, говорю, где я, такая ситуация. Ну и все. И она мне в ответ присылает сообщение, я тебе сейчас вызову такси. Телефон садится, вырубается, темнота, страшно, что делать не знаю. Ну, соответственно, сижу, жду. Вот. И, ну, там проходит какое-то количество времени, и все темнеет, холодеет. И я слышу со стороны леса голос. Ну, типа, девушка, девушка. Я думаю, не буду отвечать, ну, посмотрю, что будет дальше. Ну, и потом мужчина говорит мое имя, говорит имя моей подруги, это, оказывается, таксист. Он не смог добраться до самой платформы, оставил машину где-то в лесу, пошел меня искать, нашел меня и довез до дома, успокаивал всю дорогу, подзарядил мне телефон. В общем, история закончилась хорошо.
2: Ксюш, получается, что этот таксист был таким маленьким героем в твоей жизни, который уберег тебя от какой-то опасности и безопасно довез до дома?
4: Да, так и было. История эта закончилась очень хорошо, как в сказке. Пришел волшебник, ну, не злая колдунья, а добрый волшебник, спас меня, доставил меня на ковре в самолете практически до дома. Вот. И я ему благодарна.
2: Ксюш, спасибо тебе огромное за такую историю. Она была действительно очень интересной. Ну, а я желаю всем хорошего дня.
0: Неслучайные связи в эфире Лав-радио.

0: The Faithless New Religion в эфире Love Radio подводит черту под этим музыкальным часом вместе с красавцами Love Radio. Заканчиваем для вас это утро. Заканчиваем в лице меня. Кирилл Данилов был с вами последние 4 часа. Сегодня выясняли, сколько нужно дарить на свадьбу. Должна ли свадьба окупаться? Все в основном у нас за чувства. Свадьба окупится или не окупится — дело случая. Чаще всего не окупится. Самое главное, чтобы получили те самые эмоции и организовывали свадьбу не для того, чтобы она окупилась, а для того, чтобы прожить этот день лучше всего. Утреннее шоу «Красавцы Love Radio» вернется уже завтра в 7 часов утра, поэтому всех жду и никого не отпускаю. Продолжаем слушать эфир и завтра встречаемся в 7 часов утра. Классного дня. Пока-пока.
1: Спонсор утреннего шоу — АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Реклама. Меньше минуты.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Премьера. Лав Радио Чат на Муз ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: 11 утра в столице. Love
1: News. Биометрию могут начать использовать для проверки подозрительных операций. Безопасную норму кофе увеличили. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лавразио. Подробности прямо сейчас. Минцифры выступили с предложением установить возможность применения биометрии для подтверждения подозрительных финансовых операций, которые совершаются удаленно. Согласно проекту доктрины по борьбе с мошенниками, указанные данные можно будет использовать и во время проведения профилактических проверок. Сотовые операторы начали повышать стоимость услуг связи. Основные причины – это увеличение расходов, инфляция и изменение экономической ситуации. Дорожают и другие телеком-услуги. Стоимость домашнего интернета увеличилась до 20% за полгода. Федеральная антимонопольная служба анализирует обоснованность повышения тарифов и при наличии оснований примет необходимые меры. Михаил Галустян тайно женился на визажистке Лилии Киоссе. Комик познакомился с девушкой на съемках реалити-шоу и сразу понял, что она та самая. Напомню, актер около года назад развелся с первой супругой Викторией, у бывших возлюбленных двое детей. Алексей Воробьев продал свой особняк в Голливуде за 125 миллионов рублей, сообщает Лайф. В доме две спальни, две ванные комнаты и гараж на две машины. Отмечается, что певец был вынужден сделать скидку в 20%, чтобы найти покупателя. К слову, рядом живут Леонардо Ди Каприо, Джаред Лето и Киану Ривз. Ученые увеличили безопасную норму кофе. Согласно новому исследованию, для большинства взрослых людей до 400 мл напитка не просто безопасны, но и могут снижать риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Важно не добавлять сахар, сливки и сиропы. Самый удачный способ приготовления – с бумажным фильтром. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Это были новости Лавразио. Галя Ростова. Классного дня!
0: Приветствую лично каждого, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте в первые 20 минут этого часа. Артмаз, тема белорусских, Зиверт, на старте Риана, Don't Stop the Music. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Лавразио. Хорошего дня.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Помни ли когда-то вирусного Artemis Electric Kiss Me? Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и кратко расскажу о тех хитах, о некоторых из тех, которые встретим в ближайшие 40 минут этого часа. Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Happy End под занавес. Чуть раньше на OTR, Talk to You. И после небольшой паузы One Republic, Give Me Something. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Песня номер один. Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто весь. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лав радио.ру.

0: 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКД».
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: это уж точно саундтрек «Чайт любви», Маркулы Тосича «Кинострелы» в эфире Love Radio, где далее и другие хиты, с которыми будем завершать текущие 60 минут.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот кто именно отметится до финала этого часа. Шикарной жизнеутверждающей работой завершим. Джонс Блю и My Life, Age of Desire, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End и Джастин Бибер, What Do You Mean? После небольшой паузы.
2: Реклама. Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупает радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.

Столица полдень. Филатов и Карас, Медуза, Биберекса — это совсем немногие, с кем проведем лишь первые 20 минут этого часа. На старте Сикатой Минелли, Yesterday. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Лав Радио. Хорошего дня.

0: Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот с кем проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу P-Now, Nostalgia. Леони Кэллум Скотт, Stay. Ну и после небольшой паузы, Тедди Суимс, Mr. Navidal. Слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Неудачная случайность может столкнуть даже Андрея Гайдуляна, звезду сериала «Универы Саши и Таня», с фанатами кей-попа. Прошло хафтайм-шоу во время чемпионата мира по футболу, что, собственно, немногим не понравилось, и в том числе Андрею Гайдуляну. И так разгневался, что аж показал средний палец в экраны, но на экране именно в этот момент была группа BTS. Фанаты BTS сошли с ума. Началась травля. Даже пришлось извиняться актеру, пришлось даже выложить пост, которым он стал 7-м участником группы BTS. Но я могу лишь сказать одно. Сергеев, 2 недели слушать BTS.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону +7 978.

0: Срочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Так расстаются поэты. Дима Билана на Асте «Эпилог». Финальную точку ставят в отношениях, но, разумеется, только как персонажи этой истории. Возможно, как-то еще их услышим вместе. Ну а вот кого совсем скоро.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Как всегда, под занавес этого часа небольшая, но разнообразная компания ждет впереди. P-Now Nostalgia, под занавес BTS Come Over и The Weeknd Take My Breath. Ну и далее отправимся в новый час, где ждут еще больше саундтреков твоей любви.
2: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
4: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
8: Я люблю тебя.
7: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

На столичных 13.00. Колоссальный и традиционный лав-радио-привет лично каждому, кто остается на одной волне с нами. В первые 20 минут здесь будут Алекс Уоррен, Алок, Дженнифер Лопес. На старте Авичи, Надия, Али, Рэпча. У микрофона Максим Абдуллин. Это лав-радио.

0: Алекс Уоррен, Fever Dream в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и по традиции забежим ненадолго в ближайшее будущее и узнаем, какие хиты принесут следующие 40 минут. Этого часа ближе к финалу. Ava Max, Don't Click Play.
2: DJ, don't click that. Replay, don't hit that. Cause you gon' like it, love it, wanna play it twice. DJ, don't click
0: that. Раньше эта компания, Али Фарбин и Ирина Миллер, Body Talk. Пару отличных треков «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
6: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов в Крым.

0: Крым. Застройщик ООО «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: радио.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Верится не сразу, но в следующем году эта песня отметит 10 лет с момента премьеры «Шепотом». Сергей Лазарев только что в эфире Лав-радио и другие артисты через мгновение.
2: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-радио.
1: И вот кто именно будет подводить к финалу этого часа под занавес: Джонни и Федук с совместной работой «Лето». Пока оно еще длится, Эйва Макс, «Don't Click Play» и Элли Брук «No Good» сразу после короткой паузы. Ну и традиционно не пропустите больше 100% хитов в новом часе.
3: Реклама. Меньше минуты.
4: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиции, инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

Два часа дня в столице. Где бы вы ни находились, сделаем ваш день чуточку ярче с помощью порции больших и стопроцентных хитов на старте Нелли Фюртадо, Джастин Тимберлейк, Тимбленд, Give It To Me. У микрофона Максим Абдуллин, это Лав Радио. Хорошего дня.

Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: С памятью о хороших моментах ты помнишь Мари Краймбрери. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу появится Сабрина Карпентер «Эспрессо». За экватором часа Шакира «Burn a Boy», «Дай, дай». Чудо компания, диджей Годжи, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: кто-то был обязан это сделать. В США трое блогеров пытались проникнуть на сеансы «Одиссеи» Кристофера Нолана с помощью троянского коня. Из картона и дерева они собрали огромного коня на колесах, затащили его прямо в кинотеатр. Они подошли к кинозалу и даже прошли по одному билету. Однако на повороте конструкцию занесло, конь рухнул, и все равно блогеров выгнали. Тяжелая история, но как она показывает, даже если конь попал в город, всегда одного охранника не хватает для того, чтобы спасти все положение. Если вдруг вы планируете осаждать какой-то древний город, посмотрите, нет ли там вдруг охранника.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: крепкий бодрящий эспрессо от Сабриды Карпентер в обеденное время. И вот, кстати, узнал, что ценители кофе, итальянцы, пьют эспрессо как раз после полудня и после обеда, поэтому если для вас важно придерживаться правил, вы все делаете верно, и в том числе оставаясь в нашей компании.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот в какой именно проведем финальные минуты этого часа. Под занавес Алоки Халит, Dive Into Me, чуть раньше Филипп Киркоров, Луиза. Ну и через мгновение Сэм Фелт и Алекс Шульц, Be My Lover, новая версия той самой любимой вещи из 80-х.

часа дня в столице. В компании твоих любимых хитов и артистов проведем новые 60 минут. В первые 20 звонки Ava Max, Calm Harris на старте NLGR Talk to You. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: звонкий голоса. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а вот, чьи еще голоса услышим в ближайшие 40 минут этого часа и ближе к финалу Madonna Danceteria. За экватором часа темп поддерживать будут Медузы и Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. И после короткой паузы Sound My Body Isn't Ready. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Красивая история. Una noche con Hugel. Только что в эфире Love Radio. Ну, а я напоминаю, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio чат на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов, а еще возможность общаться прямо в эфире. Чтобы отправить свое признание в любви, нужно отсканировать QR-код с экрана. Не пропусти уже сегодня в 16:00. Ну, а лучшие сообщения окажутся еще и на волнах Love Radio по средам в вечернем эфире. Love Radio чат, телеканал Муз-ТВ, по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9:00. Категория 16+.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Я Мишель. Ветер меняет направление. Ну, а мы с вами по-прежнему движемся линейно вперед. И вот кого еще встретим до финала этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Прямо под занавес флешбеки с 2004-го. Бритни Спирс, Toxic, поставит точку чуть раньше. Свежая работа от Мадонны, Дэнси Террия и Джейсон Деруло, Want to Want Me, появится после небольшой паузы. Ну и новые 60 минут откроем актуальными новостями.
2: Реклама. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
2: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
2: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
5: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: На столичных 16.00. Love
1: News. Депутаты предложили засчитывать лучший результат при сдаче ЕГЭ. Россияне проводят марафоны в стиле 80-х. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме хотят засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ. Письмо с соответствующим предложением депутаты направили министру просвещения Сергею Кравцову. Сейчас предыдущий экзаменационный балл по пересдаваемому предмету аннулируется. Данное правило применяется независимо от того, оказался новый результат выше или ниже первоначального. Ближайшая шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале 2027-го, сообщила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что до конца этого года будет один праздник, 4 ноября, а 31 декабря станет началом больших новогодних каникул. Они продлятся 11 дней. Арнелла Мути подала заявление на получение российского гражданства. По словам итальянской актрисы и ее дочери, певицы Найки Ривелли, они хотят приобрести паспорт нашей страны, поскольку у их семьи есть русские корни, а в России им хочется чувствовать себя по-настоящему дома. Кроме того, звезды планируют купить жилье в Москве или Санкт-Петербурге. Российские мужчины не стесняются признавать свою неправоту. Согласно результатам исследований, порядка 40% опрошенных считают ошибки инструментом для саморазвития, 21% воспринимают промахи частью жизни, четверть же готовы признать оплошность только перед теми, кому доверяют. Проблему в проявлении слабости видит лишь 12-я часть респондентов. В России начали проводить марафоны в стиле 80-х. Энтузиасты одеваются в винтажные облегающие короткие шорты и майки, собираются возле кофеен и отправляются в забег на 6 километров. Принять участие может любой, главное – соблюдать дресс-код. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio.
0: Большой привет всем, кто остается на одной волне с нами. В ближайшие 20 минут этого часа Ava Max, Kenya Grace, Ёлка. На старте Дима Билан, Держи. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Большой привет и хорошего дня.

0: И вы, Макс и Пия, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и следующие 40 минут этого часа проведем с большим музыкальным разнообразием. Под занавес Коста Лакоста, Cherry Lady. Чуть раньше первая строчка чарта Big Love 20, Зиверт, Газ.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: И после небольшой паузы Тедди Суимс, Мистер Know It All. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Песня номер один. Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто верит. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Роскошная вещь от Адама Ламберта «Under the Rhythm» в эфире Love Radio. И с не менее приятной музыкой эти 60 минут будем завершать.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Алекс Уоррен, «Fever Dream» впереди, Коста Лакоста, «Черри Леди» и «Кэтсай Габриэла» через мгновение. Ну и новые 60 минут откроем актуальными новостями. Здесь в эфире Love Radio.

0: Москве 5 часов вечера. Love
1: News. Оплата услуг перевода может быть рискованной. Трудоголизм сокращает жизнь. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Банки могут расценить регулярные поступления денег на карту от разных людей за оказанные услуги как признак скрытого бизнеса. Об этом сообщили в ЦБ. Тогда кредитная организация вправе запросить подтверждающие документы или ограничить проведение операций. В регуляторе также подчеркнули, что сам по себе такой способ не запрещен. Но в случае, если переводы носят систематический характер и похожи на доход, безопаснее зарегистрировать ИП или самозанятость. Аналитики считают, что Центробанк в эту пятницу впервые за год сохранит ключевую ставку. Она останется на уровне 14,25%. При этом некоторые эксперты ожидают и снижения показателя, но минимальным шагом – до 14%. Напомню, регулятор последовательно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения будут востребованы как минимум до 2032-го. Как уточнили в Минтруде, в ближайшие годы этим направлением потребуется около 42 тысяч специалистов. Каскадером Мэтта Дэймона на съемках «Одиссеи» была хрупкая девушка. Благодаря этому приему персонажи в кадре могли казаться больше или меньше, чем в реальности. Дублерша снималась вместо актера в эпизодах с людоедами и мифическими существами, где главный герой должен был выглядеть значительно ниже своих противников. Трудоголики живут на четверть меньше. Все из-за хронического стресса, недосыпа и нарушения рациона питания. Это оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Чтобы предотвратить последствия, медики советуют пересмотреть свой подход к рабочему процессу, соблюдать work-life balance и не забывать про качественный отдых, в том числе цифровой. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Если кому-то и нужны дублеры, то пускай ими действительно довольствуется Мэтт Дэймон. Ну а мы с тобой сможем все сами. Влюбляйся, с тобой Дим Вебер. Это Love Radio, Али Фарбен и Рене Миллер с работой Body Talk на старте часа.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, Икона Поп и Butterfly Feelings, трек, который в сотый раз подтверждает то, что все-таки бабочки в животе от любви летают. Ну а я напомню, что у тебя есть уникальный шанс признаться в любви на всю страну в Love Radio чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Самые трогательные прозвучат в вечернем эфире по средам. Давай создавать романтику вместе. Возрастные ограничения 16+, ну а я предлагаю начать прямо сейчас. Громов 6767 пишет: «Уля, я люблю тебя, сегодня у нас целый год, как мы вместе». Следующая от Ольги: «Миланочка, дочка, я тебя очень сильно люблю, ты самая лучшая». Ну и еще одно, оно о любви не только к человеку, но и к кулинарии. «Валерка, я тебя люблю, идем шашлык готовить», пишет Наталья Лунева.
1: Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: В «Жигулиной роще» – беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос – 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Говорят, судьбу не обойдешь, особенно если она написана на звездах. Ну, или в контракте у хорошего продюсера. Интеллигентный британский рэп, который заставит вас подпевать, даже если вы этого не планировали. Тэйни Темпа, Эрик Тернер. Written in the Stars.
1: Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин». Первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Физики утверждают, что вероятность попадания молнии в человека крайне мала, но они явно не учитывали законы нашего шоу-бизнеса. Против мощного разряда харизмы и вокала этого артиста устоять просто невозможно. Кто не схватился за громоотвод, я не виноват. Это Дима Билан и трек «Молния». Ну а прямо сейчас расскажу о треках, которые нас ждут сразу после рекламы. Софи Ликс Бэкстер, Темпер Сити и Зиверт с работой «Life».

0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО «Альфа-банк» 6+.
9: Yeah.

0: Москве 6 вечера.
1: Love News.
2: Россияне массово поддерживают малый бизнес. Илон Маск переснимет «Одиссею». Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россияне запустили большой флешмоб в поддержку малого бизнеса после ударов украинских беспилотников по складам Wildberries. Об этом сообщает ТАСС. Участники публикуют скриншоты своих корзин на маркетплейсе с товарами отечественных брендов, призывая приобретать только продукцию местных производителей и делиться своими подборками с хэштегами. К процессу также подключаются звезды и блогеры. Маркетологи назвали товары, которые выгоднее покупать летом. Как выяснила Москва-24, это пуховики, зимняя резина и обогреватели. По словам экспертов, в такие моменты важно приобретать не то, что нужно сейчас, а то, что понадобится через несколько месяцев. Так можно сэкономить значительную часть бюджета. Зендая получила предложение руки и сердца от фотографа и подтвердила свадьбу с Томом Холландом. О чем речь узнаешь на модном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Илон Маск решил снять свою версию «Одиссеи». Самый богатый человек на Земле запустит подготовку фильма, созданием которого полностью займется искусственный интеллект Grok Imagine. Бизнесмен уверен, что ИИ-экранизация поэмы Гомера будет исторически точной и максимально близкой к оригиналу. Премьера может состояться уже в этом году. Для включения в рабочий процесс после прихода в офис надо ровно 14 минут, выяснили ученые. Причем отмечается, что чем старше сотрудник, тем быстрее он приступает к обязанностям. Так, зумерам на раскачку надо 15 минут, миллениалам – 13. Мгновенно список задач открывают только треть опрошенных. Они не отвлекаются на общение с коллегами, приготовление кофе или скроллинг ленты. Не последнюю роль также играет доход. Наиболее мотивированными оказались люди, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц. Их среднее время составляет 10 минут. Это были новости Love Radio.
3: В детстве мы мечтали о суперсилах, а сейчас высшая суперсила – это уйти с работы вовремя. С вами по-прежнему я, Дим Вебер. Всем классного настроения. DJ Godge, Джейсон Деруло и Мелоди на старте часа. Мичико. Мичико.

0: Обычно обещание это будет длиться вечно. Мы ожидаем либо от романтиков, либо от строителей, которые делают ремонт в вашей квартире. Но сегодня у нас исключительно приятный случай. Бен своим треком Forever решил напомнить, что хорошая музыка не имеет срока годности.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Кое-что из обозримого музыкального будущего ближе к концу часа. Дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной «Happy End». Чуть ранее «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
2: На «Малиновой луне», на обратной стороне.
0: Вскоре после рекламы Артем Качер «Сердце в сердце».
3: Сердце в сердце, любовь, запах губ на губах, без любви.
0: Это «Love Radio», саундтрек твоей любви.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКД».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Неудачная случайность может столкнуть даже Андрея Гайдуляна, звезду сериала «Универ» Саши и Таня, с фанатами кей-попа. Прошло хафтайм-шоу во время чемпионата мира по футболу, что, собственно, не многим не понравилось, и в том числе Андрею Гайдуляну. И так разгневался, что аж показал средний палец в экраны, но на экране именно в этот момент была группа BTS. Фанаты BTS сошли с ума. Началась травля. Даже пришлось извиняться актеру, пришлось даже выложить пост, которым он стал 7-м участником группы BTS. Но я могу лишь сказать одно. Сергеев, 2 недели слушать BTS.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым.
3: Застройщик ООО «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Кто-то из кутюрье предположил, что мода — это управляемая эпидемия. И если это так, то перед нами ее главный разносчик Леди Гага. Объединилась с рэп-дивой Доучи, чтобы записать трек, под который невозможно просто идти. Под него надо дефилировать. И даже если ты сейчас во Вьетнам, как шагаешь от гамака к мангалу, делай это с гордостью. Весь мир — твой подиум.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а сразу после рекламы еще парочка треков, которые не уступают в стиле. Бритни Спирс – «Overprotected» и Дэниел Сиви – «Love's Gone».
2: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2020. Года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
9: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Москве 7 вечера. Love
1: News. Туристов начнут предупреждать о рисках при поездках. Названа самая стильная прическа лета. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября изменится правило продажи пакетных туров. Об этом сообщает Интерфакс. Теперь до оформления поездки туристам должны будут подробнее рассказывать о правилах въезда, медицинских требованиях, местных законах и возможных угрозах безопасности. При оформлении документов клиенту предложат подтвердить, что он ознакомился с этой информацией. Сбой произошел в мобильном приложении «Парковки России» на сайте parking.mos.ru. В столичном Дептрансе уточнили, что оплатить парковку в Москве можно через СМС или голосовой сервис. Самой модной прической сезона назвали косички. Они становятся главным способом добавить образу характер, пишет People Talk. Причем выбор многогранен – мелкие, графичные, небрежные или почти скульптурные. Сегодня важнее не следовать правилам плетения, а самовыражаться. Необычное имя ребенка может стать поводом для буллинга, предупреждают психологи. Дело в том, что в средней школе дети активно ищут место в коллективе, часто самоутверждаясь за чужой счет. А нетипичное имя может стать мишенью для подобных проявлений. Ранее СМИ писали, что в этом году в Подмосковье родились Мерседес, Наоми, Спиридон и Златой. Употребление кофе после 16 часов может навредить сердцу, выяснила газета.ру. По словам врачей, чашка, выпитая вечером, также способна вызвать бессонницу, гипертонию, даже проблемы с пищеварением. В Японии появились холодильники для людей. Это шкафы с прозрачными дверцами, где можно охладиться в жару. При этом замерзнуть агрегаты не дадут. Они автоматически отключаются через 20 минут после начала сессии. Устройство поддерживает внутри температуру 15 градусов, обдувая при этом голову, шею и плечи человека. Цена новинки около 600 тысяч рублей. Это были новости.
0: В нашем стремительном мире все меняется слишком быстро. Тренды, гаджеты, погода и единственное, что неизменно, твой выбор Love Radio. Меня зовут Дима Вебер, на старте «Медузы» Henry Camomile. Don't wanna go home.

0: Говорят, бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как тают дни до вашего долгожданного отпуска. Gayazov's Brothers решили ускорить этот процесс и доставили курортный драйв в эфир Love Radio, минуя визовые центры и очереди на регистрацию.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а пока расскажу о треках, которые лучше любых синоптиков настраивают на летний вайб. Ближе к концу часа услышишь Акмаль «Любовная».
2: Падай в мои объятья, нам так лучше, в городе все пахнет.
0: Тедди Свимс, «Мистер Ноу-Ит-Олл». Ну а после рекламы Шакира и Бёрна Бой «Дай Дай». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Алиса, включи любовь.
2: Хорошо, включаю Love Radio.
3: Слушай Love Radio дома и в офисе.
4: Везде, где есть твоя умная колонка.
3: Главные мировые хиты.
4: Любимые ведущие и шоу.
3: 24 часа, 7 дней в неделю.
4: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
3: Просто скажи.
1: Алиса, включи Love Radio.
2: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
3: Для лиц старше 16 лет.
5: Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым. Застройщик ООО «СЗ Морская роса». Проектная декларация на наш.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

Сзади в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Обычно для хорошего настроения и безудержных танцев требуется весомый повод или хотя бы вечер пятницы. Но Маруф и Бусин умеют создавать клубную атмосферу в любое время суток, передавая ее прямо через динамики. 100% порция качественного звука, одобренная Минздравом. Джоан Клав.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав Радио.
0: Ну а я расскажу о планах на ближайшие 10 минут сразу после рекламы в эфире Love Radio. Лови Лорин и работа Is It Love, вслед за ними BTS и работа Come Over.
2: Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
6: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
11: Я люблю тебя.
10: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
12: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
13: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
14: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: Москве 8 вечера. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер, и самое время делать громче. Прямо сейчас наступает момент максимальной концентрации крутых мэшапов. Ловите фирменный заряд Love Power от DJ Lighta. Руки на старт.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

Надеюсь, ты проводишь этот вечер в компании с Love Radio, а это Love Power, эксклюзивный зажигательный танцевальный коктейль от DJ Lighta. Сразу после рекламы ты услышишь Body Talk от Али Фарбена и Рене Миллера. Трек невероятно от звонкого ближе к концу часа. Вопрос без ответа. Также в эфире Live от Pink Panthers и Зары Ларсон Stateside. Это Love Radio Soundtrack твоей любви.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5. Номер 4.

0: Песня номер один. Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто верит. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: когда сложная британская электроника встречает вокал уровня Грэмми. Получается идеальный музыкальный баланс-трек для тех, кто ценит умный ритм и дорогой саунд. Настоящий знак качества в эфире Love Radio Disclosure и Сэм Смит. Лэч.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А вот треки, которые ты услышишь сразу после рекламы. Звонкий и работа невероятна. Вслед за ним Эд Ширан и Shivers. Завершит час Нелли Фуртадо и работа Say It Right.
2: Реклама.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
3: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
11: АО Альфа-банк 6+.

Москве 9 вечера. Вот так вот незаметно мы оказались за экватором рабочей недели, а это значит, что самые жаркие, летние, твои совсем близко. Я Дима Вебер, это Love Radio, первый в часе Hugel, ML, Angel, Alternate, Moving to the Sun.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Не облять нормально, ни пиццу в постель заказать. Вокруг сплошной пафос и музейная тишина. О бесполезности любви с красивыми и бестолковыми. Только что в эфире Love Radio, Мадонна и легендарная работа Masterpiece.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: О настоящих музыкальных шедеврах, которые ты услышишь в ближайшие 40 минут, расскажу прямо сейчас. Ближе к концу часа Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me. Немногим ранее Гаязов с Brothers Santa Lucia. После рекламы Tame Impala и Jenny Dracula. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: кто-то был обязан это сделать. В США трое блогеров пытались проникнуть на сеансы «Одиссеи» Кристофера Нолана с помощью троянского коня. Из картона и дерева они собрали огромного коня на колесах, затащили его прямо в кинотеатр. Они подошли к кинозалу и даже прошли по одному билету. Однако на повороте конструкцию занесло, конь рухнул, и все равно блогеров выгнали. Тяжелая история, но как она показывает, даже если конь попал в город, всегда одного охранника не хватает для того, чтобы спасти все положение. Если вдруг вы планируете осаждать какой-то древний город, посмотрите, нет ли там вдруг охранника.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лав Радио». Для лиц старше 16 лет.

0: Дельнин был в продолжении музыкального часа на волнах Love Radio с работой «Синие фиалки». Ну, в целом, для того, чтобы поддержать любимого человека, подойдет любой набор. Красные розы, белые ромашки, выбирай цвет по своей душе.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, а сопроводить вечер классной музыкой тебе поможет Love Radio. Сразу после рекламы. Ариана Гранде, Hate, There Made You Love Me. Вслед за ней Dua Lipa, Break My Heart. А завершит эти музыкальные 60 минут серебро с работой «Мало тебя».
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

Москве 10 вечера. Самое время вспомнить лучшие моменты этого дня и принять тот факт, что завтра может быть еще лучше. Все в твоих руках, и даже я. Это Love Radio и Дима Вебер на старте. Another 54

0: DJ Smash продолжает час на волнах Love Radio, его трек «Птица». Ну, а нам пора расправить крылья. Впереди самый интересный ночной полет.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И пока вы выбираете между курицей и рыбой, я расскажу, каких артистов и с какими треками мы возьмем с собой на борт. Хоть у них и другие планы, но ближе к концу часа прозвучит совместная работа от Мартина и Федука. Чуть ранее Леони Каллум Скотт «Stay». Вскоре после рекламы Медуза Хенри Камамайл «Don't Wanna Go Home». Это Love Radio Soundtrack твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, Мари Краймбрери и работа «Океан». Ну, а я напоминаю, что у тебя есть миллион возможностей не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio «Чат» на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов плюс возможность общаться в прямом эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана. Лучшие признания в любви или сообщения о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9.00. Категория 16+. Вам классного вечера. После рекламы для вас Five Star Family с треком «Вместе мы». После Кайга и Парсон Джеймс «Stole the Show». Я же Дима Вебер. С вами прощаюсь. Услышимся завтра. Пока-пока.

0: Неудачная случайность может столкнуть даже Андрея Гайдуляна, звезду сериала «Универ» и Саша и Таня, с фанатами кей-попа. Прошло хафтайм-шоу во время чемпионата мира по футболу, что, собственно, немногим не понравилось, и в том числе Андрею Гайдуляну. И так разгневался, что аж показал средний палец в экраны, но на экране именно в этот момент была группа BTS. Фанаты BTS сошли с ума. Началась травля. Даже пришлось извиняться актеру, пришлось даже выложить пост, которым он стал 7-м участником группы BTS. Но я могу лишь сказать одно. Сергеев, 2 недели слушать BTS.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

дворе час ночи. Лав-радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

контролировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: кто-то был обязан это сделать. В США трое блогеров пытались проникнуть на сеансы «Одиссеи» Кристофера Нолана с помощью троянского коня. Из картона и дерева они собрали огромного коня на колесах, затащили его прямо в кинотеатр. Они подошли к кинозалу и даже прошли по одному билету. Однако на повороте конструкцию занесло, конь рухнул, и все равно блогеров выгнали. Тяжелая история, но как она показывает, даже если конь попал в город, всегда одного охранника не хватает для того, чтобы спасти все положение. Если вдруг вы планируете осаждать какой-то древний город, посмотрите, нет ли там вдруг охранника.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.